0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе Lingua Fest, предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом Lingua Fest мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
4: Добрый день, Праем.
3: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
4: Языковый фестиваль Lingua Fest.
2: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
3: Для кого предназначен Lingua фестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
2: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
3: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
4: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
2: Лотерея это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
3: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
4: В рамці культурного программы мы вельми раді, що вельми пекний концерт з назвом «Укулеле без границ».
2: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
4: Заумевая программа есть так называемый худобно-языковый квиз.
2: Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкально-языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
3: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
4: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мала крайна,
2: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
4: Су там але іне двоводи, претоже так, як є айто слав знаме словенське прислов'я.
2: Ну, есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, только раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей, гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют, начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
3: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
4: Это одним из целей этого языкового фестиваля.
2: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
3: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
4: Но в сучасности, самозрейме, это англичтина, а не лен деда на словенску.
2: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
4: Тен англосакский модель света, можно, не е вечный, так как все те в минуле.
2: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
3: А какой язык вам ближе всего?
4: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
2: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
4: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же, содозвеме вяц.
3: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашин.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом «Генеральная реконструкция» дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu prvomu vopросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню. В общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине. Потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии. Затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге. Там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Уэмбли. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть Credit Crunch. И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира. Это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая отазка, потому что
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов, словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересным. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа — место, центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной? Может быть, таких центров несколько?
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Тоже вообще было интересно следовать ту... культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже

0: знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
1: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
0: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западными университетами. Я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
1: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
2: На высветление моего пособения как педагог, чи уж в Пекингу,
0: або... Чтобы пояснить мою работу преподавателем и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая. А там совершенно иная система образования. С европейской вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещали в своего рода рейтинг, и по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гаокао поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны приходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное? И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу 4-го курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
1: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
0: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
1: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
2: Товарищи, великую правду, потому что Чина в той добе, что сам там был.
0: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов, тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.